0: Слышим Ever Since You Left Me. Но прежде с нами британская банда Rialto с работой No One Leaves This Discotheque Alive.
1: On s'est fait la promo.

Европа+ радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

большой привет всем, кто с нами, кто не спит, кто уже просыпается. Да, всем классного воскресного уикенда, который проводим активно. Что делаем? Отзвоним друзьям, встречаемся, устраиваем пикники, катаемся на велосипедах и так далее. И не забываем с собой Европа Плюс, которая с радостью снабдит отличным саундтреком на весь день уже. Прямо сейчас услышим такие суперхиты, как One on One от Deck Nox и Софи Такера, Ready for Your Love от Феликса Йена и Софи and the Giants. Но сперва свое музыкальное слово возьмут Леони и Каллум Скотт с хитом Stay.

баскетболист из Бруклина, который сегодня строит музыкальную карьеру и уже записывает треки с такими музыкальными монстрами, как Дипло. Считаю, что абсолютный успех и классный хит, который уже активно появляется во многих национальных чартах разных стран.

0: плюс Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ. Серия Л номер ТУ 15-00-104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я слушаю.
2: На работе и дома.
1: В машине.
3: В институте на парах.
1: Привет и передаем друзьям.
4: Подарки классные. Мне очень нравится.
0: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости. Гороскоп. Подарки и любимые хиты. Европа плюс.
5: Мы слушаем.
0: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

даже яркое возвращение знакомой мелодии. I Can't Wait только что на Европе Плюс в Москве, 4:35. Продолжаем наше ночное шествие и продолжим в следующей компании проект The Second Voice с электронной темой Let Me Be, Post Malone и знаковый в его карьере хит Circles, а еще Kungs и Theophilus London с дэнс-треком Galaxy. Не пропусти!

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Да, погнали, на целых 30 минут погружаемся исключительно в музыку. Без лишних разговоров услышим вот что. Мизма, летний хит. Hello.

0: the sound. Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit. Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Мартина Гаррикса трек «Бизар», еще будет Доминик Файк с работой «Baby Doll» и захватим Кайру хит «Soar».
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это «Летнее У» на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.
3: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
4: Я слушаю.
5: На работе и дома.
4: В машине.
6: В институте на парах.
7: Привет и передаем друзьям.
8: Подарки классные.
9: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости. Гороскоп. Подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
10: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

микс в наших приемниках, совместный хит «Bizarre», который всего за две недели взлетел на 11-ю строчку нашего Еврохита. И не мудрено, потому что когда за дело берутся две легенды музыкального мира из разных эпох, то всегда появляются такие достойные работы. Так что жмем лайк на сайте europaplus.ru и на следующей неделе ждем работу в топ-5 чарта. Окей, 5:33 в Москве. Я Олег Шишкин. Доброе утро всем, кто уже проснулся и готовится ворваться в этот воскресный уикенд. Сделаем это вместе и сделаем под такие хиты, как «Бам-бам» от Миши Миллера, Алекса Вилея. И услышим Алана Уокера, хит в жанре «Dance Broken Strings» через 3 минуты на Европе+. Плюс.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Так, ну, давайте будем разбираться, что же ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса. Пойдем по списку. Диджей Годжа, Джейсон Деруло, одна из основных летних тем, Мичика. Еще Тима Белорусских со свежей вещицей «Мысли».

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: диджей Годжа Мичико и Джейсон Дерула, который 100% украсил эту работу своим вокалом. Если клип посмотрите, если такая возможность есть, украсил и своими фирменными движениями, своим танцем. Впрочем, как и всегда, мы твой уикенд раскрасим, конечно же, самой лучшей музыкой на планете Земля. Будет, будет. Тимо Масс и Брайан Молка. Великая тема First Day. Послушаем ее. Классика танцевальная будет Леони и Калум Скотт с работой Stay. А все это буду утром уикенда традиционно ставить для вас я. Меня зовут Денис Романов. Привет. Легкого дня.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе+.

0: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я слушаю.
2: На работе и дома.
1: В машине.
3: В институте на парах.
4: Приветы передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
0: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости. Гороскоп. Подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем.
0: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Это электронный суперстар DJ Lok, вместе с ним соул-звезда Халид. Почаще вы слышите его работы Dive Into Me, так называется их совместная тема, прямо сейчас на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки. Впереди у нас уикенд продолжается, поэтому будем слушать танцевальную музыку. Есть один из главных дэнс-хитов этого лета. Это проект The Bounce и их работа Magnetic. Будет Calvin Harris, Rag & Bone Man. Величайшая тема, даже название такое же. Giant. Послушаем обязательно. Будет также и Tiësto с работой Beautiful Places. Все это впереди на Европе Плюс. Все скоро. Лови.

абсолютное. Впереди на Европе Плюс больше хитов и больше музыки. Будет. Один из главных хитов 2026. Это гимн чемпионата мира по футболу от Шакиры и Бёрна Бой. Дай, дай. Классно? Стильно. Из стильного, из классного Teddy Swims, Mr. Know It All. Поп-рок суперстар, соул суперстар. То же самое можно сказать и про Билли Айлиш и ее работу God of Fada. Да, вот где души полным-полно. Это и многое другое мы услышим совсем скоро здесь на Европе Плюс.

гимн чемпионата мира по футболу 2026. Часто мы ее слышали этим летом, конечно, как говорится, ой, что не вечер, то слышали. Бывалое дело, бывало. Больше хитов и больше музыки впереди. Послушаем LP Last on You. Классную тему, танцевальную, легендарную. Еще Marshmello и Portugal The Man. Феникс, так называется их танцевальный хит. Дэнс-поп хит, назовем это так. Да и вообще много всего интересного. Впереди у нас все-таки уикенд. Уикенд продолжается. Много-много твоей любимой музыки здесь, на Европе+. Этим утром дождись.

0: треки Major Lazer. Мы, конечно, его знаем. Это его история Two Steppin'. Мы, кстати говоря, нет, не мы. Вы в паре шагов от того, чтобы... Мне просто нельзя голосовать в чарте Еврохит ТОП-40. А вот вы в паре шагов от того, чтобы поддержать эту работу, чтобы она оказалась в нашем чарте фирменным. Так что обязательно проголосуйте за нее. europaplus.ru. Все предельно просто. Ставите лайк, ваш трек в чарте. Схема идеально проста. Есть еще классная тема от Холли Молли. Послушаем ее обязательно. Talk to you later будет совсем скоро. Будет Медуза и I Don't Wanna Go Home Tonight. Еще одна танцевальная хитовая история. Все это впереди.
1: Пекарня Рагон Салх на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
3: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
2: Ведь там цены ниже, даже чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-60.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 5 по 11 августа. Масло сливочное традиционное. Вкуснотеево. 82,5% жирности. 340 граммов. 399 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.

0: называется их танцевальный хит. Абсолютно хитовая тема, абсолютно летняя и всегда, я думаю, будет актуальна. Не только этим летом. Войдет в ряд классических хаус-работ. 100%. Впереди у нас больше хитов, больше музыки. Артисты, которые вошли в как раз-таки список легендарных хаус-артистов, танцевальных артистов, это братья Бенасси, Every Single Day. Послушаем их работу. Будет Зиверт и ее эгоистка, уже классическая работа Зиверт, за которую мы ее в том числе и любим. Это до конца часа, скоро здесь, на Европе Плюс. Дождись.
1: Реклама.
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Европа Плюс.ру.
4: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

свете стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: их классическая хаос-тема. Танцевальная работа легендарная. Больше хитов и больше музыки впереди. Посмотрим, кто нас ждет дальше. Будет Ava Max, будет Annabelle England, команда Градусы, Деско, Темпер Сити, лидер нашего чарта Еврохит ТОП-40 прямо сейчас, на этой неделе. И работа с Self-Away. Все это впереди, все совсем скоро, в новом часе.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: уже 8 утра в Москве. На Европе Плюс новости с нами Марат Бикметов.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Денис, и доброе утро всем. Регионам поручили расширить налоговые льготы для IT-компаний. Каждый третий россиянин работает не по специальности, и сборы фильма «Одиссея» превысили $1 миллиард. Об этом прямо сейчас. Итак, регионы должны расширить налоговые льготы для IT-компаний. Такое поручение дал премьер Михаил Мишустин. Доклад на эту тему руководители субъектов должны предоставить до 1 декабря. Пониженные ставки налогообложения должны составить для организаций сферы IT не больше 3%, если налогом облагаются только доходы компании, и не больше 8%, если упрощенная система применяется по схеме «доходы минус расходы». Финляндия анонсировали введение экзамена на гражданство. Начнет действовать в марте будущего года. Во время экзамена будут проверяться знания об устройстве финского общества и его принципах. Вопросы будут касаться законодательства, основных прав человека, а также истории культуры страны. Тесты будут проходить в электронном виде на финском и шведском языках. От экзаменов освободят те, кто окончил лицей или вуз на этих языках. Каждый третий россиянин работает не по специальности, которую получил во время обучения. Как пишет РБК, полное соответствие работы уровню и направлению подготовки зафиксировано у 42% занятых. Это почти 32 миллиона человек. А около 2,5 миллионов занимают позиции, не требующие профильного образования. Тенденция на рынке труда в России становится профессиональная мобильность. За последние 2 года профессию сменили 23% россиян. «Одиссея» Кристофера Нолана собрала в прокате уже больше $1 миллиарда. В первые выходные мировых показов фильм заработал $264 миллиона, побив рекорд режиссера по стартовым сборам. При этом в ряде стран картина выйдет на большие экраны позже. Как отмечается, фильм скоро станет самым кассовым в карьере режиссера, обогнав картину «Темный рыцарь. Возрождение», заработавшую $1,085 миллионов. Сегодня День строителя. Впервые этот профессиональный праздник работников строительных отраслей отметили 12 августа 1956 года. Многие традиции, заложенные на заре празднования Дня строителя, дошли и до наших дней. Это награда к празднику, торжественные заседания. Традиционно к этому дню сдаются новые объекты, проходят различные торжественные встречи строителей и поздравительные концерты. Праздник сегодня отмечают также строители Армении, Беларуси и Киргизии. В конце выпуска курсы валют. На выходные понедельник доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. В Москве 8:03. Далее на Европе Плюс с вами будет Денис Романов. Всем доброго утра.

0: вас именно на Европе Плюс. Дайте Take Me There, так называется эта работа. Больше хитов и больше музыки впереди на Европе Плюс. Дальше будет легендарно. Ну, во-первых, потому что будет гороскоп, и я его вам расскажу. Нет, у меня с ЧСВ все в порядке, ребята, не переживайте. Это я шучу, конечно. Будет гороскоп, естественно, поделимся. Меня зовут Денис Романов, буду делиться им, и не только им, еще классной музыкой, естественно. Лучшая музыка на планете Земля. И когда вот я это говорю не просто так, потому что впереди величайшая работа Майкла Джексона «Don't Stop Till You Get Enough». Послушаем обязательно ее, будет Алан Уокер и классная танцевальная тема «Broken Strings». Все это впереди, все совсем скоро здесь на Европе+. Плюс.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
4: Свадьба или новоселье?
3: В «Хоумберри» все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова, 72.
3: И домашний текстиль в «Хоумберри» на Барбашова, 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах «Хоумберри», Барбашова, 26.
4: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
2: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева, 61, супер предложение. Фычин маленький, 140 рублей. Курица на мангале, 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
5: Сантехника «Ёж, ёж, ёж». Выбор обалдёж, ёж, ёж. Нас легко найдёшь, ёж, ёж.
6: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
5: Сантехника «Ёж».
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
8: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
10: Командные випки на 5 мест.
9: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
10: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
9: Клуб CyberX.
10: Мощное железо и топовая периферия.
9: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
10: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
10: Круглосуточно.
11: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.

Европе Плюс. Гороскоп на сегодня, 9 августа, воскресенье. Овны, сломайте стену непонимания разговорами по душам. Тельцы, постоянно следовать здравому смыслу скучно, так что позвольте себе капельку безумства. Почему бы нет? Близнецы, ваши паруса подует попутный ветер. Раки, для правила на сегодня, а нет, два правила на сегодня. Ни с кем не ругаться и побольше улыбаться. Окей, у нас сегодня какой-то поэтический гороскоп. Кто делает? Ребята, кто его делает? Львы, не нервничайте по пустякам. Здоровый пофигизм еще никому не навредил. Девы, лучи добра и любви сегодня ярко светят вам. Весы, ваше настроение будет прыгать. Попытайтесь его поймать. Скорпионы, сегодняшнее удовольствие могут обернуться завтрашней головной болью. Так что будьте аккуратнее. Стрельцы, ваша творческая натура сегодня в ударе. Козероги, помните, что удача – это продукт терпения. Водолеи, просто ложитесь спать пораньше. Пора вам как следует отдохнуть. И рыбы, внесите какие-то изменения в маршрут дом-работа. Пора бы.

0: Дженни, их прекрасная работа. Дракула красиво, страшно красиво, даже как было в этом меме. Страшно, очень страшно. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Не, ну мы не знаем, в смысле, что делать с этой работой. Надо, конечно, поддержать ее на europaplus.ru в нашем Еврохите, потому что она потеряла первую позицию. Вот мы знаем, что нужно делать. Нужно зайти на сайт europaplus.ru и проголосовать за нее. И все, и тогда твои любимцы будут выше и выше и выше. Хотя, кто знает, может быть, в списке твоих любимцев другие артисты. Например, Али Фарбен, его работа «Body Talk». Послушаем ее скоро здесь, на Европе+. Плюс. Ее тоже можно поддержать, если хочется. Все там же, на сайте.
1: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
3: Сегодня встреча, завтра поездка, на выходных горы.
4: Но!
3: Иногда один приступ мочекаменной болезни меняет все планы. Но чем раньше обратиться к специалисту, тем больше шансов решить проблему без промедления и вернуться к привычному ритму жизни. Опытные урологи клиники «Мега» проведут диагностику и подберут лечение, которое подходит именно вам. Клиника «Мега». Комфортно и точно. Телефон 77-03-98. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Кафе «Доменика» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменика». Центр приятного настроения.
6: Информация об условиях, сроках, месте проведения и выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменика».
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 5 по 11 августа. Масло сливочное традиционное. Вкуснотеево. 82,5% жирности. 340 граммов. 399 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
8: Делайте ремонт. Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта. В стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
9: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская, 2А. Телефон 29-33-66.
10: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.

0: Харрис и его история Satisfy, танцевальный хит, летний, уикендный. Нам такое нравится. Мы такому, конечно, ставим лайк, голосуем за это на нашем сайте europaplus.ru, в нашем Еврохите, само собой. И, конечно, слушаем и дальше самую крутую музыку, легендарную. Будет Savage Garden, будет To the Moon and Back. Послушаем и вернемся. Еще, конечно, будет летний отпуск. Уже завтра, в понедельник, в 7 утра по Москве. Мы даже летом тебя не оставляем. Без классного контента, без подарков. Все там, все в летнем У.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.

0: Это Savage Garden и To the Moon and Back. Классическая тема, легендарная. В конце этого часа на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки. Впереди классика тоже будет. Будет Боб Синклер, будет I Can Wait. Классная тема. Будет Риман, Мадонна, BTS. Много всего.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: 5 утра в Москве. Новости на Европе Плюс. С нами снова Марат Бекметов.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Денис. Доброе утро всем. Центр избирком назвал число избирателей в России. В Минздраве рассказали о переходе на электронные рецепты. И синоптики анонсировали похолодание в столичном регионе. Об этом прямо сейчас. Итак, Центр избирком назвал число избирателей в России. По состоянию на 1 июля таковых насчитывалось свыше 111 миллионов. За пределами страны больше 1 800 000 человек. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова объяснила введение трехдневного и дистанционного голосования. Такие форматы позволяют повысить безопасность и сделать участие в выборах более удобным для граждан. Распределение потока избирателей стало актуальным еще во время пандемии. Российские банки расширят критерии для блокировки переводов с 1 марта. При обнаружении на устройстве клиента вредоносного программного обеспечения платежи перестанут проходить. После банки будут запрашивать подтверждение у клиента на проведение операции. Об этом РИА Новости сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, для выявления вредоносных ПО банки должны будут получить согласие клиента. Переход на электронные рецепты – это часть цифровизации системы здравоохранения. Она позволит упростить взаимодействие между врачами, пациентами и аптеками, а также повысить прозрачность и контроль за оборотом лекарственных средств. По данным Минздрава, сейчас необходимо завершить согласование процедуры принятия нормативного документа. После этого планируется запуск механизма оформления и предоставления рецептов в электронном виде. Мэр столицы Сергей Собянин объявил о начале строительства путепровода на юго-западе Новой Москвы. Он соединит Новоорловскую улицу в Новопеределкине и проектируемый проезд номер 389 во Внукове. Путепровод пройдет над трассой Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе. Как сообщил мэр, планируется возвести свыше 2 километров дорог. Проект поможет улучшить транспортную доступность районов Новопеределкина и Внуково. Синоптики анонсировали похолодание в столичном регионе. Оно ожидается в Москве области с середины следующей недели. Как сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Михаил Леус, прогнозируется приход холодных воздушных масс и кратковременные дожди. Сегодня воздух прогреется до 24 градусов, в понедельник и вторник до плюс 26. При этом вечером во вторник начнутся дожди. В четверг и пятницу по ночам будет ниже 10 градусов, дневные часы не выше плюс 20. В конце выпуска курсы валют на выходные: понедельник доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. В Москве 9 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс с вами будет Денис Романов. Всем доброго утра.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.

0: погода прямо сейчас на Европе Плюс. Стильная, танцевальная. Обожаем, обожаем. Ставим, конечно, свои лайки на europaplus.ru. Трекам, которые нравятся, чтобы они поднимались выше и выше в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Да и вообще, если хочется слушать что-то разное, что-то вкусное, под настроение, надо, конечно, на нашем сайте остаться ненадолго, а может быть и надолго, и послушать один из 9 музыкальных потоков. Можно, кстати, это сделать и в нашем мобильном приложении новом Radio Hub. Так что устанавливай, наверняка зайдет, понравится, что-то будешь слушать регулярно. Еще будем слушать регулярно, постоянно. Здесь у нас на Европе Плюс больше хитов и больше музыки. Будет Френч Монтана, будет Рэй Делтон, будет гороскоп. Скоро дождись.
1: Реклама.
2: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
3: Делаете ремонт? Не переплачивайте. В стройцентре «Сом» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «Сом». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
4: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
5: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
2: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

Гороскоп на Европе Плюс на сегодня. Сегодня 9 августа, воскресенье. Для тех, кто только что проснулся, бывает много же, да? Часто, точнее, такое бывает. Просыпаешься, какой день, чего, куда. Ребята, воскресенье, отдыхайте и дальше. Овны, сломайте стену. Точек, кто делает ремонт. Сломайте стену. Сломайте стену непонимания разговорами по душам. Вот так. Тельцы, постоянно следовать здравому смыслу скучно, так что позвольте себе капельку безумства. Близнецы, ваши паруса подует попутный ветер. Раки, два правила на сегодня. Ни с кем не ругаться и побольше улыбаться. Львы, не нервничайте по пустякам. Здоровый пофигизм еще никому не навредил. Девы, лучи добра и любви сегодня ярко светят именно вам. Весы, ваше настроение будет прыгать, так что попытайтесь его поймать. Скорпионы, сегодняшние удовольствия могут обернуться завтрашней головной болью. Стрельцы, ваша творческая натура сегодня просто в ударе. Козероги, помните, что удача – это продукт, в первую очередь, терпения. Водолеи, просто ложитесь спать пораньше, вам пора как следует отдохнуть. И рыбы, внесите какие-то изменения в маршрут «Дом-работа».

0: Поп-рок суперзвезды, их работы We Pray будет Леони и Калум Скотт. Тоже стильная поп-рок тема под названием Stay. Все это впереди на Европе Плюс. Скоро. Дождись.
1: Реклама.
2: Пекарня Рагон Сал Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Я просто привыкла жить с этим. Стараться меньше думать об этом, подстраиваться.
4: А потом я узнала, что это лечится. И снова почувствовала, как возвращается жизнь.
5: Современное лечение недержания мочи в клинике «Мега». Запишитесь на консультацию по номеру 770415. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
7: Командные випки на 5 мест.
6: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
6: Клуб CyberX.
7: Мощное железо и топовая периферия.
6: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
7: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
7: Круглосуточно.
8: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
9: Свадьба или новоселье?
8: В Homeberry все для отличного приданого
9: или идеального домашнего пространства.
8: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
9: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
8: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
9: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
8: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
9: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
8: Подробности акции у продавцов-консультантов.
10: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

такой же трек один, а может быть два, а может быть три, которые тоже несут в себе настроение, легкий, так, классный летний вайб. Хотя нет, их не три и даже не пять, их много. И они все есть там у нас как раз-таки в летнем вайбе по будням с 20:00 по Москве. Так что обязательно послушайте.

0: Нагорелось. Feel Good Inc. так называется их работа. Суперхитовая в конце этого часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки будет The Bouse. Их работа Magnetic будет. Дэвид Гетта и Сэм Мартин. Величайшая тема. Dangerous. Джон Саммет, Uncle Funkle, Teddy Swims, его Мистер Know-It-All. Все это впереди на Европе Плюс. Все будет в новом часе. Совсем скоро. Дождись.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: Москве 10 часов утра. На Европе Плюс новости с нами Марат Бикметов.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Денис. Доброе утро всем. Серьезных изменений в ЕГЭ в ближайшие два года не будет. Фестиваль «Вкусы России» пройдет в Москве. И сборы фильма «Одиссея» превысили $1 миллиард. Об этом прямо сейчас. Итак, серьезных изменений в ЕГЭ в ближайшие два года не будет. Как сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев, все новшества ограничатся лишь ежегодными точечными корректировками формулировок и содержания отдельных заданий, которые пересматриваются после анализа прошедшей экзаменационной кампании. В ближайшие 4-5 лет при этом планируется ввести устную часть ЕГЭ по истории, ну а в перспективе аналогичный формат появится и по литературе. Поток иностранных туристов в Россию в первом полугодии вырос на 20%. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По словам министра, в прошлом году более 22% иностранцев прибыли из Китая. Это 1 300 000 человек. Далее идут страны Персидского залива, Турция и Индия. Иностранные путешественники посещают не только Москву и Санкт-Петербург, но также Владивосток, Мурманск, Казань и другие города страны. Фестиваль «Вкусы России» пройдет на ВДНХ в Москве с 13 по 23 августа. Посетители познакомятся с многообразием блюд разных народов и фермерской продукции со всей страны, а еще примут участие в кулинарных мастер-классах. Производители из регионов представят свыше 5000 товарных позиций, в том числе, например, вологодское масло, тульские пряники, адыгейский сыр, астраханскую воблу, карельскую ряпушку и уральское варенье из одуванчиков. Сентябрьская погода придет в Москву в середине предстоящей рабочей недели. По данным Центра ФОБОС, в понедельник и вторник дневная температура составит 24-26 градусов. Однако к вечеру вторника через регион пройдет холодный фронт с дождями и грозами. Со среды в Москву начнут поступать холодные воздушные массы. В четверг и пятницу ночью будет около плюс 10, а днем не выше плюс 20, что является типичным для сентября. «Одиссея» Кристофера Нолана собрала в прокате уже больше $1 миллиарда. При этом в ряде стран картина выйдет на большие экраны позже. Как отмечается, фильм скоро станет самым кассовым в карьере режиссера, обогнав картину «Темный рыцарь. Возрождение», зарабатывавшую $1,085 млн. «Одиссея» стала пятым фильмом в этом году, преодолевшим отметку в $1 миллиард. В этом списке также «История игрушек 5», «Майкл», «Супер Марио», «Галактическое кино» и «Человек-паук. Новый день». В конце выпуска курсы валют. На выходные понедельник доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94.84. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Всем прекрасного дня.

0: тема Магнерит на Европе Плюс прямо сейчас. Классный летний хит. Очень круто, что мы узнали об этих ребятах, наконец-то. И, конечно же, хочется слышать эту работу на верхушке нашего чарта Еврохит ТОП-40 на первом месте, на первой строчке. Обязательно проголосую за них на europaplus.ru. Призываю вас. Призываю вас. В общем, голосуйте, обязательно, классная тема. Впереди больше хитов и больше музыки. Будет Альфа и Ману Чао. Еще одна летняя работа, пропитанная латино-поп-звучанием, хит-вайбами, назовем так. Амы Мипиячи. Их работа будет Бритни Спирс и ее вечный хит Ава Протек. А еще «Медуза» и «Don't Wanna Go Home». Все это впереди.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
5: Сегодня встреча, завтра поездка, на выходных горы.
6: Но!
5: Иногда один приступ мочекаменной болезни меняет все планы. Но чем раньше обратиться к специалисту, тем больше шансов решить проблему без промедления и вернуться к привычному ритму жизни. Опытные урологи клиники «Мега» проведут диагностику и подберут лечение, которое подходит именно вам. Клиника «Мега». Комфортно и точно. Телефон 77-03-98. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток — это танец вкуса, который пробуждает

0: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
1: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
5: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: русских и его новая танцевальная тема «Мысли» на Европе Плюс. Прямо сейчас больше хитов и больше музыки впереди. Конечно, мы здесь в эфире послушаем что-то интересное, но и любую музыку под любое настроение можно найти на europaplus.ru или в нашем новом мобильном приложении Radio Hub. Можно его себе установить на смартфон, на любой смартфон, или в App Store, или в Google Play, и слушать музыку, 9 музыкальных потоков под настроение абсолютно бесплатно, без каких-либо ограничений. И, конечно, самое вкусное все. Все там оно, так что заходи, слушай и не пропусти тему от Last Frequencies, Reality послушаем скоро. Будет Post Malone с треком Cold, все это впереди, здесь на Европе Плюс. Лови.
1: Это лето встречаем в пекарне Рагунсалх. Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
3: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
2: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-16.
4: Кафе «Доменика» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменика». Центр приятного настроения.
5: Информация об условиях, сроках, месте проведения выдачи призов. Спрашивайте у сотрудников кафе «Доменика».
6: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин «Пежо» предлагает запчасти к французским автомобилям «Рено», «Пежо», «Ситроен», а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
7: 29-33-66.
4: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
8: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
10: Командные випки на 5 мест.
9: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
10: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
9: Клуб CyberX.
10: Мощное железо и топовая периферия.
9: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
10: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
10: Круглосуточно.
11: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Легенда из электронной индустрии Дипло с треком Two Steppin'. I'm two steppin' in the trouble. А еще, конечно, куда без них, величайший Kendrick Lamar и Сиза хип-хоп-суперзвезды, их работа Лютер. Это и многое другое впереди на Европе Плюс совсем скоро. Дождись.
1: Реклама.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на accountogeta.t2.ru.
8: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
9: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! 11 утра

0: и Халид «Dive Into Me». Дэнс-поп хит с, благодаря Халиду, с легкой ноткой соул звучания. Мы такое любим, музыкальное разнообразие, оно у нас имеется в большом количестве и на europaplus.ru, и в нашем мобильном приложении Radio Hub. Так что обязательно послушай. Приложение Radio Hub можно поставить в Google Play или в App Store, где тебе больше нравится, какое устройство у тебя, собственно, под рукой, там и устанавливай. И, конечно, слушай все без ограничений, бесплатно, все классно, все вкусно, скажем так. У нас впереди больше хитов и больше музыки. Здесь на Европе Плюс будет Адам Лэмберт, его легендарная танцевальная тема Ghost Town, будет на Буймуне Slow Down. Все это впереди на Европе Плюс. Все буду ставить этим утром для вас я. Меня зовут Денис Романов. Классного уикенда.
1: Реклама.
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: дать и новое имя Take Me There, так называется работа на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки. Впереди настоящие хиты, реальные. И, конечно, суперзвезды. Впереди будет Тувалу, ее история How Long, будет Альберт Брайт с треком Wild. И Алан Уокер, электронная суперзвезда с работой Broken Strings. А вообще, в целом, за треки, которые тебе нравятся, которые тебе по душе, не забывай проголосовать, конечно, на europaplus.ru и слушать наш чарт Еврохит ТОП-40 каждую пятницу в 2 часа дня. А если все это проспал или проработал, бывает и такое, оба варианта бывают, тогда, конечно, по субботам в 16.00 по Москве. Еврохит ТОП-40 – самый честный музыкальный чарт страны.
1: Объявление на Европе Плюс.
2: Сдаются в аренду отдельно стоящие трехэтажные здания производственного и административного назначения общей площадью 600 и 900 квадратных метров по адресу Ватутина, 100. Возможна аренда отдельных помещений. Стоимость необходимых ремонтных работ засчитывается в счет арендной платы. Подробности по телефону 64 93 64. 64 93 64.
1: Телефон рекламной службы 54 14 90.
3: Владикавказ онлайн.
4: Идеальный микс развлечений для тебя.
3: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
4: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
7: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
8: Свадьба или новоселье?
7: В Хоумберри все для отличного приданого
8: или идеального домашнего пространства.
7: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
8: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
7: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
8: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
7: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
8: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
7: Подробности акции у продавцов-консультантов.
3: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

Дай. Ну, мы знаем ее. Дам-дам, даю. Вот, забирай, пожалуйста, для тебя. Самая крутая музыка, лучшая на планете Земля. Здесь на Европе Плюс. Совсем скоро послушаем Леди Гагу, ее величайшую тему «Poker Face». Будет и поп-рок-суперстар Бенсон Бунс с работой «Sorry, I'm here for someone else». Что там за история, узнаем буквально через пару минут. Дождись.

0: Гага и ее покерфейс. Наших покерфейсов вы не видите, знаете, их нет.
1: Их нет, да.
0: Их нет. Мы улыбаемся, ребята. И желаем вам, конечно, классного уикенда. Я желаю, вот Макс Филин желает. Желает же.
1: Куда мне деваться?
0: Желает же.
1: Желаю,
0: желает.
1: Да. Желаю и поставлю больше хитов и больше музыки. Это все тоже впереди будет. Команда BTS. Будем делать своим. Еще вот JP Cooper, Sia и Kylie Minogue. Короче, будет хорошо. Оставайтесь.
2: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: Black leather glove, no sequin. Buckles on the jacket, it's elite shit.
1: Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: С мыслями и жадно проводить эти летние дни, жадно хвататься за все возможности, прогуляться, встретиться с друзьями под летними лучами солнца и, конечно, классно, беззаботно провести это время вместе здесь, на радиостанции номер один в России в компании лучших хитов этой планеты. Меня зовут Макс Филин, я зову вас дальше. Через пару минут здесь Леони, Калум Скотт, Stay. Будет также Don Diablo, Fitzy, The Tantrums, Radio Baby, а еще группа Градусы впереди.
1: Реклама.
2: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
3: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
4: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
6: Круглосуточно.
7: Осетия. Место, где отдых вкусный.
8: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
9: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-6262-5017-904-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Лайо может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
11: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90. Why wait to say, at least I did it my way.

0: большинству. Мы послушаем один из 16 треков с этого диска совместно с Мартином Гарриксом. Их совместная первая работа под названием «Bizarre».
1: Объявление на Европе Плюс.
2: Сдаются в аренду отдельно стоящие трехэтажные здания производственного и административного назначения общей площадью 600 и 900 квадратных метров по адресу Ватутина, 100. Возможна аренда отдельных помещений. Стоимость необходимых ремонтных работ засчитывается в счет арендной платы. Подробности по телефону 64 93 64. 64 93 64.
1: Телефон рекламной службы 54 14 90.
3: Владикавказ онлайн.
4: Идеальный микс развлечений для тебя.
5: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
6: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
9: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
10: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
9: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-16.
11: Если в машине что-то стучит, техцентр Toyota проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр Toyota. Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
12: Кафе «Доменико» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменико». Центр приятного настроения.
13: Информация об условиях, сроках, месте проведения выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменико».
14: Делайте ремонт, не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
15: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
16: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

Ну, чужую невесту, вероятно, и правда лучше положить на место. Да, чужого не брать. Это в детстве еще проходили. Это группа Айова. Прямо сейчас на радиостанции.

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на accomptogeta.t2.ru.
6: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
7: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
11: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
12: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
13: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
14: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Эстео на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Эстео V27. Интеллектуальные технологии Xlantics ET. Первоклассный комфорт Xlantics ET8. Три характера Эстео уже ждут вас в дилерских центрах.
15: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Эстео. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
16: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
17: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
18: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, во Владикавказе, 13:00.
3: Больше хитов, больше музыки.
0: Европа Плюс, Владикавказ. Для детей старше 12 лет.

0: Приятного и бодрого дня всем слушателям Европа Плюс. С удовольствием объявляю о старте нашего интерактива. Целый музыкальный час посвятим обмену любезностями, пожелания, поздравления, привет и ваши улыбки. И хиты, конечно же, любимые с нашей страны, абсолютно точно обещаем. Валерия Чернова зовут меня. Сегодня 9 августа, воскресенье. Очень солнечный, теплый, местами даже жаркий день. Ну и я надеюсь, что многие из вас сегодняшний день посвятят именно отдыху, расслаблению, поездкам на природу, прогулкам и походам в гости. Ну, а если день выдался рабочим, тоже постараемся вас в этом поддержать, опять же, с помощью любимых хитов. И в ближайшем, кстати, будущем у нас из музыкальных удовольствий Teddy Swims. А также в этом часе The Bowsa. Ну а на старте Гаулин, Moonlight.
1: Владикавказ онлайн на Европе Плюс.

0: Кавказ. Европа
1: плюс. Ну а теперь время переходить к вашим пожеланиям, которые приходят в письменном виде на номер в мессенджерах 8-928-495-0102. И также напоминаю, что дозвониться вы можете в прямой эфир по номеру 540-777, код Владикавказа 8672. Итак, привет у нас отправляются Казиевой Наташи от Сослана. Пусть больше не опаздывает. Ну, честно говоря, я думаю, что вряд ли это возможно, Наташа. Так что мы, по крайней мере, со своей стороны вас прощаем, а дабы скрасить ожидания Сослана, обязательно что-нибудь зажигательное в ближайшем будущем прозвучит. Также у нас от Ольги приветы огромные отправляются Ирине, Мадине и Нелли. Пожелайте отличного выходного дня. Я желаю всем прекрасного отдыха. Опять же, тем, кто трудится как следует, поработать. Все это под любимую музыку. Впереди диджей Годжа и чуть позже Тейм Импала.

0: Двигаемся далее. Очередная порция приветов уже успела сюда прийти. Сейчас кому-то обязательно достанется. Кстати, привет всем, кто слушает нас ВКонтакте и в Одноклассниках, в приложении Европа Плюс онлайн или на сайте europaplus.ru. Таким образом, своим друзьям или близким, которые сейчас за пределами Владикавказа, вы тоже можете свои пожелания передавать. Итак, пишет нам Инга. Здравствуйте, Европушка. Привет хочу передать маме Фатиме, которая сегодня на работе, и братику Сармату. Пусть перестанет баловаться. Так, давайте передадим приветы маме, конечно же, отдельной, которая трудится, и пожелаем поскорее расквитаться со всеми делами и воссоединиться с семьей. Еще у нас есть от Аланы приветы огромные Милане, которая наконец-то прилетела сегодня, и вечером мы очень ждем ее в гости. Надеюсь, повеселимся. Да, всем грандиозных планов на этот день, если они у вас уже есть. А пусть все получится, если их пока нет, можете импровизировать. Иногда спонтанные встречи, спонтанные прогулки тоже приносят максимум удовольствия. А в наших музыкальных планах в скором времени здесь Marshmello и Portugal The Man. Также намечается гороскоп на сегодня.
1: Реклама.
2: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.

0: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
1: Сантехника «Ёж».
2: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
3: Свадьба или новоселье?
2: В Хоумберри все для отличного приданого
3: или идеального домашнего пространства.
2: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
3: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
2: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
3: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
2: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
3: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
2: Подробности акции у продавцов-консультантов.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 5 по 11 августа. Масло сливочное традиционное «Вкуснотеево». 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
0: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
0: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
0: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
0: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
0: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
7: Европа Плюс.
6: Владикавказ онлайн.

0: Гороскоп.
1: Время гороскопа на сегодня, воскресенье, 9 августа. Овны, сломайте стену непонимания разговорами по душам. Тельцы, постоянно следовать здравому смыслу скучно, позвольте себе капельку безумства. Близнецы, в ваши паруса подует попутный ветер. Раки, два правила на сегодня, ни с кем не ругаться и побольше улыбаться. Львы, не нервничайте по пустякам, здоровый пофигизм еще никому не навредил. Девы, лучи добра и любви сегодня ярко светят вам. Весы, ваше настроение будет прыгать, попытайтесь его поймать. Скорпионы, сегодняшние удовольствия могут обернуться завтрашней головной болью. Стрельцы, ваша творческая натура сегодня в ударе. Козероги, помните, что удача – это продукт терпения. Водолеи, просто ложитесь спать пораньше, вам пора отдохнуть. Рыбы, внесите какие-то изменения в маршрут дом-работа.
0: Гороскоп. Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Продолжаем наш интерактив. Конечно, напоминаю, что написать нам можно в мессенджерах. Подписываться желательно тоже было бы неплохо. 8-928-495-0102. Это номер, на который вы можете, собственно, и писать. И поздравлять, и приветствовать, и признаваться в чувствах. В общем, вы лучше меня все знаете, что с этим делать. Сегодня 9 августа. Посмотрим, что можно отпраздновать или кого поздравить. Международный день коворкинга, день книголюбов. Кроме того, день строителя и день воздушных поцелуев. Воздушные поцелуи, кстати, тоже можно кому-нибудь передать.
1: Европа плюс. Прогноз погоды.

0: любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
1: Делаете ремонт?
2: Не переплачивайте.
1: В стройцентре «Сом» акция.
2: Нашли такой же товар дешевле?
1: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «Сом». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
3: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фетчин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
4: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
2: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90. Владикавказ. Онлайн.

0: нас с вами прекрасная возможность продолжить общение, конечно же, порадовать ваших близких и любимых пожеланиями и поздравлениями, и посмотрим, что у нас успело к этому моменту сюда еще приехать и прийти. Итак, пишет нам Эля. Здравствуйте, Европа Плюс. Привет, Валерия. Хочу передать привет своим друзьям Радмиле, Артуру и Анжеле. И пожелать легкой смены Ирбеку до скорой встречи в выходной день. Еще Ольга просит передать огромный привет всем Маргиевым, особенно Ирине и Алане. Ну и, конечно же, закрепим это все музыкально. Впереди у нас Оливия Адамс и чуть позже Боб Синклар.
1: Владикавказ онлайн.

0: Завершается этот музыкальный час, но обязательно сегодня встретимся еще разок ближе к вечеру с 18 до 19.00 по московскому времени. Жду вас на этом же самом месте. Всем отличного дня, настроения, отдыха или, наоборот, работы. Валерия Чернова зовут меня. До конца этого часа здесь Оливия Дзинна. Ну и всем отличного настроения.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
2: Европа Плюс.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Hitradio.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Этим также это Мира Дэвида, красивая история Next Summer, а еще Джон Саммит, Деволт и Джулия Чёрч, Shades of Blue. Меня зовут Макс Филин, всем классного уикенда. Продолжаем отдыхать вместе с Европой Плюс.
1: Реклама.
2: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».

0: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
1: Сантехника «Ёж».
2: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
3: Кафе «Доменико» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменико» – центр приятного настроения. Информация об условиях, сроках, месте проведения выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменико».
4: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин «Пежо» предлагает запчасти к французским автомобилям «Рено», «Пежо», «Ситроен», а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
5: 29-33-66.
6: Делайте ремонт.
7: Не переплачивайте.
6: В стройцентре «СОМ» акция.
7: Нашли такой же товар дешевле?
6: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
8: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
9: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Включайтесь, точно будет, точно появится. Пока же в ближайшие минуты будем отдыхать. Впереди Тиесто и Брена Грейс, Beautiful Places. Встретим также человека лета. Это Кевин Харрис, компания ирландской певицы Джесси, Satisfy.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков иранцев. Телефон 70-70-16.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 5 по 11 августа. Масло сливочное традиционное. Вкуснотеево. 82,5% жирности. 340 граммов. 399 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Доватора 25А, Гакаева 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый. В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 – супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов – скидка 30% на готовую кухню.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
10: Командные випки на 5 мест.
9: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
10: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
9: Клуб CyberX.
10: Мощное железо и топовая периферия.
9: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
10: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
10: Круглосуточно.
11: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
12: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Etienne Showers, Walk With Me. Также в эти полчаса Ларин, One In Science, а еще Sugar Babes.
1: Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
8: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
9: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
10: Подробности на comtogether.t2.ru.
11: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
12: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
13: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
14: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
15: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
16: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
17: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
18: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Владикавказ онлайн.
1: Идеальный микс развлечений для тебя.
2: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков.
0: Владикавказ онлайн.
2: По будням в 13-18 часов.
1: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
8: Свадьба или новоселье?
7: В Хоумберри все для отличного приданого
8: или идеального домашнего пространства.
7: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
8: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
7: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
8: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
7: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
8: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
1: Подробности акции у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Объявление на Европе Плюс.
1: Сдаются в аренду отдельно стоящие трехэтажные здания производственного и административного назначения общей площадью 600 и 900 квадратных метров по адресу Ватутина, 100. Возможна аренда отдельных помещений. Стоимость необходимых ремонтных работ засчитывается в счет арендной платы. Подробности по телефону 64 93 64. 64 93 64.
0: Телефон рекламной службы 54 14 90.
2: Пекарня Рагон Салх на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фычин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97 29 39. 97 29 39.
3: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький 140 рублей, курица на мангале 400 рублей, а в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары с 5 по 11 августа. Масло сливочное традиционное «Вкуснотеево». 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
6: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: минуты, 30 минут.
1: Европа плюс. Это правда. Следующие полчаса большие имена на вершине музыкального Олимпа.

0: Через пару минут здесь Миша Миллер и Алекс Вэлли. Бам-бам! Будет также Расмус, Living in a World Without You. А еще в эти полчаса Клинганд, Шакира и Бёрн Бой.
1: Когда мир заполонили боты и фейки, когда лайки покупаются, а голоса накручиваются, появляются...

0: пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18. Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
1: Реклама.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40, флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
0: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Один из ярких треков с последней пластинки певицы Confessions 2. Там 16 треков. Совпадение 16 августа у Мадонны день рождения. Да, уже через неделю будем ее поздравлять, конечно. Но лучшее поздравление для артиста — это слушать его музыку. Мадонна нам подарила невероятный альбом танцевальный, возможно, лучший танцевальный альбом этого года. В конце обязательно этого года подведем итоги, будем прислушиваться, будем смотреть. Ну а пока, конечно, рекомендую слушать ее новый танцевальный альбом и получать удовольствие на танцполе. Дальше, здесь еще больше хитов и музыки. С нами Анатоли 54 Ультра, Talk to You, чуть раньше Маранди, а еще Медуза и главный гимн этих летних вечеринок и тусовок Don't Wanna Go Home.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
4: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в моей Леденде и Мане. Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-626-5077-94-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: 102FM.
6: 102FM.
5: Рекламная служба во Владикавказе. Телефон 54 14 90.
6: 54 14 90.
5: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: если бы эта история не появилась этим летом 2026, это лето было бы чуть менее ярким, чем оно есть на сегодняшний день. Да, классная работа, классная электронная танцевальная вещица и такой музыки здесь на Европе Плюс много. Впереди встретим Хюжеля, Moving to the Sun, очень, кстати, классная идея, да, мы всегда будем двигаться туда, в сторону света, в сторону добра и солнца, и, конечно, будем делать это с лучшими хитами этой планеты. Также в ближайшие поймаем The Second Voice, Let Me Be, The Parakeet, Save Me.
1: Это лето встречаем в пекарне Рагунсал. Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фучин. Доставка 97-29-39.
2: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкус. Как дома. Кафе «Доминика» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доминика» – центр приятного настроения. Информация об условиях, сроках, месте проведения и выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доминика».
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Реклама.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Европа+.ру.
4: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких

0: австралийская дива и ее абсолютная визитная карточка. Легендарный хит «Шенделиер» в финале этого часа здесь на радиостанции номер один России. Дальше поймаем еще больше хитов и больше музыки в части новом Бенни Бланка, Кельвин Харрис, The Bouse и группа «Градусы».
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit.
1: Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: человека, рядом с которым замедляется время. Ну или как минимум сделали что-то, чтобы сохранить рядом с собой того самого человека, рядом с которым замедляется время. Время, правда, хочется замедлить слегка. 9 августа сегодня. Лето, подожди. Лето, не уходи. Будем продолжать этот летний теплый сезон вместе с классными хитами. Впереди Cheap Coat It Rain, Bloom. Уже через пару минут поймаем также Offenbach и Nico Waterhouse, Catchy. А еще заценим прыгучий гитарный риф от Доминика Файка, Baby Doll. Скоро.
1: Реклама.
2: Пекарня Рагон Салх на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Я просто привыкла жить с этим. Стараться меньше думать об этом, подстраиваться.
4: А потом я узнала, что это лечится. И снова почувствовала, как возвращается жизнь.
5: Современное лечение недержания мочи в клинике «Мега». Запишитесь на консультацию по номеру 770415. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
8: 29-33-66.
9: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
10: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
11: Командные випки на 5 мест.
10: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
11: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
10: Клуб CyberX.
11: Мощное железо и топовая периферия.
10: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
11: Для новых гостей приветственный 500 бонусов на баланс.
10: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
11: Круглосуточно.
12: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК Арктика. Подробности у консультантов.
13: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: И мы здесь, на радиостанции номер один в России. Что дальше? Через пару минут Alan Walker, Broken Strings. Поймаем также David Guetta, Bibi Rexha, I'm Good. Еще участница южнокорейского girls band'а Blackpink Jennie и австралийский музыкант Tame Impala представят работу Dracula, один из ярких хитов этого лета.
1: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
2: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
3: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
2: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.

0: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 5 по 11 августа. Масло сливочное традиционное. Вкуснотеево. 82,5% жирности. 340 граммов. 399 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
1: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
2: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
3: Свадьба или новоселье?
2: В Homeberry все для отличного приданого
3: или идеального домашнего пространства.
2: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
3: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
2: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
3: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
2: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
3: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
2: Подробности акции у продавцов-консультантов.
4: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Ситуация, значит, место хорошее. Даже Дракуле с нами хорошо. Нравится ему здесь, несмотря на то, что здесь светло. И так много прекрасной музыки. До финала этого часа здесь все правда будет хорошо. Честно-честно. Будет Linkin Park. What I've done. Скоро.
1: Реклама.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
5: Это более 2,5 миллиона друзей.
6: Привет! Мы бригада! Вступай в группу Европа Плюс. Подпишись!
7: Это Антон Камолов,
8: Артур
9: и Саша.
7: Если мы что-то не договорили в эфире,
9: можем
7: договорить здесь.
10: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
11: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: финале этого часа на радиостанции номер один в России. Да, и так мы тоже можем дальше здесь еще больше хитов и больше музыки. Все, что вы любите и все, что умеет Европа Плюс дальше в часе новом. Welcome!
1: Европа Плюс ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, во Владикавказе 18.00. Больше хитов, больше
2: музыки. Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.

0: Vibe. Online.
1: Владикавказ. Online. Европа Плюс. Прекрасный вечер в воскресенье, который мы проводим вместе. А теперь еще станем чуточку ближе, поскольку открывается наш музыкальный час. У вас появляется возможность передать привет и поздравления и пожелания своим близким, любимым и родным. Валерий Чернов зовут меня. Сегодня воскресенье, 9 августа. Дозвониться в студию можно по номеру 54777, код Владикавказа 8672. В письменном виде пожелания также принимаем ВКонтакте в группе Европа Плюс Владикавказ или в мессенджерах отправляйте их на номер 8-928-495-0102. Ну а из музыкальных удовольствий здесь скоро Айова.

0: А также в этом часе Мизмо. Ну а на старте Soundwaves.
1: Владикавказ онлайн на Европе Плюс.

0: Владикавказ.
1: Онлайн. Европа плюс.
2: 18:10 во Владикавказе. Вот уже первые сообщения. Пишет нам Ольга. Здравствуйте, Европушка. Огромный привет хочу передать Артуру и Казбеку. Пусть не скучают. Скоро встретимся. А также еще сообщение от Ники. Привет любимому мужу Давиду. Скучаю и очень люблю. Своих близких, любимых вы также можете порадовать. Напомнить о себе, сказать, как вы соскучились. Поздравить с чем-нибудь приятным. На все про все у нас целый музыкальный час. Ну а написать можно в мессенджерах на номер 8-928-495-0102. Продолжаем вместе свое путешествие музыкальное, в том числе. Ожидается здесь Кайра и чуть позже Дипло.

0: у нас возможность, точнее, у вас прекрасная возможность дозвониться до нас или написать нам свои сообщения письменно. И, конечно же, с удовольствием переходим к очередной порции. Пишет нам Анна: «Здравствуйте, Европушка, хочу сказать своему мужу, а также всей своей семье, как сильно я их люблю. Желаю всем добра, счастья и взаимопонимания». Прекрасно. Еще у нас есть приветы Анне, Ксюше, Тимоше и Саньке, а также всем, кто меня узнал. Это сообщение от Алины. А давайте закрепим это музыкально. Ожидается очередная порция хитов, за которые, кстати, можно и нужно голосовать на сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40. Впереди у нас Леони и также гороскоп на завтра.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
4: Сегодня встреча, завтра поездка, на выходных горы.
5: Но!
4: Иногда один приступ мочекаменной болезни меняет все планы. Но чем раньше обратиться к специалисту, тем больше шансов решить проблему без промедления и вернуться к привычному ритму жизни. Опытные урологи клиники «Мега» проведут диагностику и подберут лечение, которое подходит именно вам. Клиника «Мега». Комфортно и точно. Телефон 77-03-98. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Осетия. Место, где отдых вкусный.
7: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
8: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.

0: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
2: Европа плюс.
1: Владикавказ онлайн.

0: Гороскоп.
1: Время гороскопа на завтра, понедельник, 10 августа. Овны, исключите из своего словарного запаса слово «невозможно». Тельцы, забудьте о скромности, звезды дают зеленый свет на любые знакомства. Близнецы, у вас появятся новые деловые контакты и интересные проекты. Раки, не миритесь с обстоятельствами, у вас достаточно сил, чтобы все изменить. Львы, самое время действовать решительно, несмотря на прошлые неудачи. Девы, не упустите шанс натворить каких-нибудь нелепостей. Весы, лучшее враг хорошего, поэтому не перестарайтесь. Скорпионы, все, что вам нужно, максимум покоя и умиротворения. Стрельцы, лучше не суйте свой нос в чужие дела, могут прищемить. Козероги, завтра вы сможете позволить себе немного похалтурить. Водолеи, что бы вы ни задумали, удача будет с вами заодно. Рыбы, смело берите на себя ответственность за выполнение серьезных задач на работе.
0: Гороскоп. Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Двигаемся далее. Здесь на волнах Европа Плюс могут оказаться и ваши пожелания, если вы напишете нам в мессенджерах на номер 8-928-495-0102. Прекрасная возможность порадовать и себя, и своих близких. Итак, Соня, привет. Ты сейчас красишь голову. Главное, не думай о смешном, а то цвет поплывет. Сообщение без подписи. Ну, слушайте, даже если это произойдет, лето — прекрасное время для экспериментов. Когда, как не сейчас, как говорится. Ну и, конечно, давайте поздравим именинников сегодняшнего дня, 9 августа. На календаре самые лучшие, добрые, теплые, душевные пожелания от Европы Плюс в ваш адрес, что бы это ни значило. Ну и, конечно же, прекрасного дня в хорошей компании.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сейчас облачно с прояснениями. Ближе к 9 вечера возможен небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 17. Завтра также осадки в течение дня и до 25 тепла.
2: Реклама.
3: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
5: Круглосуточно.
6: Если в машине что-то стучит, техцентр Toyota проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр Toyota. Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 5 по 11 августа. Масло сливочное традиционное. «Вкуснотеево». 82,5% жирности. 340 граммов. 399 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
8: Холодный кофе «Дестина Брю» – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. «Дестина Брю» – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
9: Кафе «Доменика» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменика» – центр приятного настроения.
10: Информация об условиях, сроках, месте проведения выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменика».
11: Делаете ремонт?
12: Не переплачивайте.
11: В стройцентре «СОМ» акция.
12: Нашли такой же товар дешевле?
11: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
13: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
1: Владикавказ. Онлайн.

0: Кавказ.
1: Сверим часы, 18:45 в нашей студии. Всем привет, кто слушает нас в интернете, ВКонтакте и в Одноклассниках, в приложении Европа Плюс онлайн или на сайте europaplus.ru. И вот очередные приветы. Пишет нам Диана: пламенный привет хочу передать своей мамочке, а также сестре Инуське, тете и племяннику Давиду. Спасибо за отличные выходные, а вам, Европа, за клевую музыку. А всегда рады будем вашему присутствию здесь, на волнах Европа Плюс. Еще есть вот Ирины, привет любимому сыночку Макару,

0: И за этот хит тоже можно голосовать на нашем сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40. Посмотрим, кстати, если успеем обязательно, что у нас в данный момент в тройке лидеров происходит. Но пока что мне хочется пожелать всем прекрасного вечера. Конечно же, каких-то приятных сюрпризов, долгожданных встреч. Возможно, кто-то собирается в гости. Всем отлично провести время. Да, ну и о тройке лидеров, кстати, Дженни и Tame Impala третье место. Далее Хужель на втором, Moving to the Sun. И абсолютные лидеры Temper City. Таков ваш выбор на этой неделе. На следующей уже все может измениться. Главное, не проходите мимо. Валерия Чернова зовут меня. Счастливо оставаться. Напоследок здесь Биби Рекса и Дэвид Гетта.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
2: Европа Плюс.
1: Европа Плюс, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L, номер ТУ 15-00-104. От 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Саммит на Европе Плюс, Shades of Blue, 19 часов и 18 минут в Москве. Всем привет, всем отличного вечера. Надеюсь, вы уже к этому времени успели отлично отдохнуть, подзарядиться, готовы к новой неделе. Если что, завтра с утра еще подключайтесь к летнему У на Европе Плюс. Тоже большой заряд бодрости с 7 до 10 по утрам. А пока же движемся далее вместе с Мадонной и Мартином Гарриксом. Услышим Bizarre и дождемся Анабель Ингланд. Get busy через пару минут.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96-70-20. Места ограничены.
4: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький, 140 рублей. Курица на мангале, 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Homeberry все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова, 72.
5: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова, 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова, 26.
6: И новый магазин Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
7: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК Арктика. Подробности у консультантов.
8: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: лучше. Только хиты.
1: 45 минут. Европа плюс.
2: 45 минут подряд, ничего лишнего, только хиты на Европе плюс. Заряжаем в это время диджей Годжи и Джейсона Деруло, Мичико.
3: Чико, давай, Мичико.
2: Чилат Венкерас тоже здесь. Time won't wait. Слышим лучший трек нашего чарта. Это Temper City, Self-Aware. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
4: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
5: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
6: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
5: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
7: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
8: Я просто привыкла жить с этим, стараться меньше думать об этом, подстраиваться. А потом я узнала, что это лечится, и снова почувствовала, как возвращается жизнь.
9: Современное лечение недержания мочи в клинике «Мега». Запишитесь на консультацию по номеру 770415.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
12: Командные випки на 5 мест.
11: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
12: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
11: Клуб CyberX.
12: Мощное железо и топовая периферия.
11: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
12: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
11: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
12: Круглосуточно.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Подвигаемся далее. Всем привет. 20:00 в Москве.

0: летних ритмов. Завтра вечером, кстати, летней музыки будет еще больше. Летний вайб возвращается после выходных, так что обязательно подключайтесь. В 20.00 стартуем. Завтра летний вайб. А пока же здесь у нас Шакира и Burna Boy. Услышим главный футбольный хит этого лета «Die Die». И дождемся Алана Уокера «Broken Strings» через пару минут.
1: Реклама.
2: Объявление на Европе Плюс.
3: Сдаются в аренду отдельно стоящие трехэтажные здания производственного и административного назначения общей площадью 600 и 900 квадратных метров по адресу Ватутина, 100. Возможна аренда отдельных помещений. Стоимость необходимых ремонтных работ засчитывается в счет арендной платы. Подробности по телефону 64 93 64. 64 93 64.
2: Телефон рекламной службы 54 14 90.
4: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
6: Круглосуточно.
7: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей Легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте «Моялегенда.ру». Застройщик ООО «СЗ-21». ОГРН 16-6262-6-5077-94-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
9: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Дальше только хиты. 45 минут. Европа
1: плюс. Заряжаем большой нон-стоп на Европе плюс. 45 минут без остановок. Впереди с нами в это время Another Talk to You. Сомбар тоже здесь. И 12 to 12. Kings at the Office London Galaxy. В общем, придем времени скучно, очень музыкально. Скоро стартуем. 45 минут нон-стоп. Это Европа плюс.
0: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
5: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Hits.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 9 вечера.

0: Электронный дуэт «Another» на Европе Плюс и «Talk to You». Ну, еще больше классной электронной музыки можно всегда найти в нашем подкасте «Residence» на сайте europlus.ru. Так что, если нужно побольше ритмов, подключайтесь в любой момент. А пока же подключаем летний трек от Альфы и Ману Чао, «Ами Ми Пиачи», и дождемся «Дипло Ту Степен» совсем скоро.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 5 по 11 августа. Масло сливочное традиционное. Вкуснотеево. 82,5% жирности. 340 граммов. 399 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

Тейм Импала и Дженни, Дракула. Теннис Вимс тоже на подходе, мистер Новый Дол. И много других ваших любимых хитов впереди. Скоро стартуем, 45 минут нон-стоп.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 10 вечера.

0: Техница и отдаете на Европе Плюс. 22 часа 17 минут в Москве. Всем привет, всем отличного вечера. Пока еще в режиме отдыха, продвигаемся далее. Надеюсь, вы классно провели время, классно провели лето тоже. Ну, лето проведем и еще и на следующей неделе тоже, в том числе под летнее УС с 7 до 10 здесь на Европе Плюс. Подключайтесь обязательно, будет не скучно. Пока же впереди у нас «Медуза». Услышим «Don't Wanna Go Home» и Боб Синклар и Кайзе тоже здесь. I can't wait. Совсем скоро.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.

0: только хиты.
1: 45 минут.
2: Чем больше хорошей музыки, тем лучше, поэтому заряжаем 45 минут нон-стоп на Европе Плюс. В это время с нами Мизмо, hello. Послышим Кельвина Харриса из Summer. Лучший трек нашего чарта Denver City, Self-Aware. И много других классных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.

0: 19 минут в Москве. Всем привет, ну и hello. Соответственно, скоро скажем мы и понедельнику. Надеюсь, вы к нему готовы. Классно отдохнули, подзарядились. Так что продвигаемся легко под лучшую музыку. Впереди у нас Доминик Файк, услышим Baby Doll. И дождемся Эйву Макс, Kings and Queens. Совсем скоро на Европе Плюс.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе Плюс.

Летний трек «Мичико». Ну, надеюсь, цвет кожи у вас под конец лета уже приближается к уровню Джейсона Дерула. Отлично поотдыхали, загорели. Еще, в общем-то, время есть это поделать, если кто-то не успел. Так что продвигаемся в летнем режиме. Завтра не забудьте подключиться к летнему вайбу вечером в 20.00. Особо летний плейлист будет играть. Пока же здесь у нас Рема и Селена Гомес. «Calm Down». И дождемся Алана Уокера через пару минут. «Broken Strings» на Европе+. Плюс.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс.
2: 30 минут только музыки на старте понедельника. Ставим в это время пауза. Magnetic. Слышим Робина Шульца. In Your Eyes. In Your Eyes. BTS тоже здесь. И Swim. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.

0: Dance.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Салют всем! В столице полночь.

0: И услышим немецкую певицу Леони. Hit Stay. Только прежде Алекс Манулов желает напомнить про...
1: Дебют недели Тима белорусских «Мысли». Лучший взлет Мадонна и Мартин Гаррикс «Бизар». Номер один Тембр Сити «Self-Aware». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru. Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
3: Я слушаю
4: на работе и дома,
3: в машине,
5: в институте, на парах.
3: Привет и передаем друзьям.
6: Подарки классные.
7: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
8: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Очень даже классная работа. Надеюсь, что это была не одноразовая акция, а парни как-нибудь еще соберутся вместе и порадуют чем-то подобным. Далее предлагаю такой список. Айова с новинкой под названием «Мы». Еще к нам присоединится Мэдисон Марс с треком «New Wave Hoodies». И послушаем парня, который сейчас находится на самом пике своей карьеры. Алекса Уоррена, хит «Fever Dream».

0: Реклама.
1: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Европа+.ру.
3: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в Москве уже час ночи.

0: вечером. Вечером не менее крутая штука. Это летний вайб с Костей Фоминым.
1: Лето, музыка и никакой суеты.

54 Ultra. Еще услышим красивую историю Tears от Сабрины Карпентер. И захватим диджея из Италии Медузу и максимально вайбовый трек. Клубная культура нулевых. Don't Wanna Go Home. Не пропусти.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Эмоция на ресницах. И, конечно, лидеры нашего Еврохит ТОП-40 Temper City – Self-Aware. И это далеко не все, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса, так что смело оставайся с нами.

0: Ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер.

как Tame Impala и Jenny, которые сейчас красуются на третьей строчке нашего Еврохита с треком Dracula, чуть раньше Swedish House Mafia с забойным треком Don't You Worry Child, а раньше всех парень из Норвегии, который в свою музыку влюбил весь мир, Alan Walker, Dance тема Broken Strings.

0: плюс Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L номер ТУ 15-20-104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я слушаю
2: на работе и дома,
1: в машине,
3: в институте, на парах.
1: Привет и передаем друзьям.
4: Подарки классные.
5: Мне очень нравится.
0: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа плюс.
6: Мы слушаем.
0: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа плюс. Для детей старше 12.

в ТикТоке, после чего залетел в Billboard Hot 100 и плотно расшарился по планете. Окей, 2:33 в Москве, предлагаю более не тратить время на разговоры, тем более, что впереди нас поджидают Мадонна и Мартин Гаррикс, одно из самых успешных объединений последнего времени, хит Bizarre, и послушаем парней из Германии, за которыми далеко не последнее слово в мире электронной музыки. Алеф Арбин, Рене Миллер, трек Body Talk уже вот-вот на Европе+.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.